Ратьяна. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи и люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину позднее.
0: Белорусская радио «Рация» пропонует.

0: 23 хвіліни до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. 27 липня, День Незалежності Білорусі, який святкувався у початку 90-х годів, ушанував рух солідарності. Разом один з організаторів посідження В'ячеслав Сівчик прочитав лекцію про гэтий день. Ось що про гэта каже сустаршыня руху Олена Толстая.
1: В невеличком зале собралось столько людей, сколько там эта зала невеликая могла вместить, 17 человек. Вячеслав Усилчик робил доклад на тему «Незалежность и свобода воспринятия в Беларуси и за межой».
2: 27 липня – День незалежности Беларуси. Тому была такая святочная встреча, где сябры руха солидарности разом нагадали и самим себе, и сподіваюсь, что будут публикации в соцсетках, об том, что есть День незалежности. Поднимались разные питания, потому что незалежность – это вельми важная каштовность для всех белорусов. А у белорусов, яны живые, и у них есть еще шмат питаний, что и проявилось под час посещения.
3: Что вы в своем выступе старались донести до людей, которые пришли на вашу импрезу?
2: Основной мой тезис был, что мы все есть белорусы, которые за межой, и что у нас есть обовязки перед нашим белорусским народом, який сегодня практически сделался не только поневоленным, его сделали штучно в политическом сенсе безмолвным, потому что национальные белорусские каштовности никто в свете сегодня не отстоивая. Это вельми добро бачно и потому, что громадяне Республики Беларусь являются изгоями в Украине. Это бачно, что порушение международного законодательства и местовых конституций и в Литве, а теперь уже и в Польше возникают проблемы у белорусов, которые вымушены были сбегши от репрессий террора лукашенковского режима. И тому важность нашего свята, якого незаконно отменила банда Лукашенко, для нас так само вельми значная. Тому еще раз віншую Беларусь с Днем Незалежности 27 липня.
1: И что выкликало великую цікавность, люди так само выступали, была дискуссия. И, конечно, в этой сувязи возникло шмат практичных питанняў. Успрынятие каштоўнасцяў незалежнасці і свабоды, як нам да гэтага не толькі дажыць, але як нам змагацца за нашу незалежнасць, што такое ўвогуле азначае для нас свабода. І вялікая падзяка ўсім, хто сабраўся сёння, і вялікая падзяка радіо рацыі, которая заўсёды ў курсе ўсіх падзеяў у Варшаве.
4: Іван, я разумею так, што гэта аднаўленне незалежнасці Беларусі, якое зараз, канешне, просто факт, гістарычна, мабыць, таму што як такой незалежнасці Беларусь зараз немає, але пройдзе час, мы аднавім ее зноў.
3: Як доўга трэба чакаць гэтага часу?
4: Колькі патрэбіцца нацыі, толькі пачакаем. Трэба пачакаць і нешта рабіць.
5: Что для нас незалежность – это сохранение семьи. То есть института семьи – будет семья, будет независимость, будет народ, будет республика.
6: Татьяна Мартыненкова. Незалежность – это быть собою, быть годным человеком, быть белорусом и отстоивать свою незалежность и свое быццё, как частки вышейшего на земле.
7: Вячеслав Чернявский. Незалежность Беларуси для меня значит перед усім тое, что Беларусь – это особенный субъект, вольны ад, можа, не ад усіх знешніх уплываў, але ад знешняй дамінанты. А на ўзроўні мовы, культуры і светапогляду гэта выражаецца словамі вельмі вядомага казацкага мышляра «Вэзгэтэлэн дарэнбэль, вэзтэлэн дэ хурмэтты». Колькі б ты замежных моў не ведаў, а перад усім сваю шануй.
3: Беларусы чамусьці не надта шануюць сваю мову. Чаму?
7: На вялікі жаль, так гістарычна склалася, і тое, што цяпер на гэта ўплывае, гэта інертнасць вялікай часткі беларусаў. Мы ведаем, адкуль яна ўзялася, ёсць на гэта гістарычныя прычыны. Дай Божа, каб змяніліся абставіны, і тады беларусы, калі яны пачуюць ось тую прагу быць беларусамі, атрымаюцца з іх вельмі выдатныя беларусы.
0: А про то, як рух солідарності разом ушановував день 27 липня, і як у час гэтай сустрэчы абмярковалі утрыманне незалежнасці Беларусі в сённяшні нялёгкі час, паведамляла з Варшавы наша корэспондэнтка Аліна Андрэєвіч.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 7 годин 8 хвилин у Польши, у Беларуси на годину позднее. А у нас теперь справоздача за одна из больших культурных импрезов белорусских на Белосточине. Это сябровская беседа в городку, якая прошла уже 26-й раз. Ранее она организовалась во урочище «Барок», там, где был фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовища», где теперь проводится фестиваль «Тутака». Теперь это мероприемство отбывается над водосховищем у Заречинах, где удельники собираются, как послушать белорусскую музыку, так само потанчить и под белорусское, и под польское диско. Есть и ларки, есть мясцовая кухня. Говорит Радослав Кулеша с Гминного центра культуры в городку, который организует сябровскую беседу.
2: Сябровскую беседу 2026 уважаемы за отвертą.
3: Отвертą! Отвертą! Drodzy Państwo, większe te brawa! Oj, spragnieni są tańca, muzyki, tak, bardzo dziękujemy Państwu, bardzo dziękujemy. Ja zaproszę na... Jest Radek!
4: Сябровская беседа з года на год, яна эволюе на польскай мове, так? Мы стараемся заўсёды штось трошку падмяняць, падрыхтаваць лепш, каб людзі больш ахотні да нас прыязджалі. Вось, скажу так, мы нігды не нарэкаем на гэта, што людзей няма, але хочам, каб гэта сябровская беседа заўсёды прычакала гэтых людзей да нас.

0: силовики пришли с Пиратрусом до режиссера Андрея Кудиненки, какие выники этого нашествия почуем от Анжелики Ляльковской у новинах уже праздня целых 7 хвилин.
1: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжем.

Кэт Эмпай на квалик белорусской радиорации обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни, а яны напрогнозовали поводле этих самых синоптиков завтра, у авторок 28 липеня. Ночью умовы на дворе у Беларуси будут вызначать фронтальные поделы, днем прохолодная и неустойливая поветренная масса. Ночью похмурно с прояснениями, днем изменливая хмарность. На большей части территории краины дожди, ночью у особных районах по усходней полове дожди моцные, местами навальницы, ветер заходний умеренный, днем порывистый, у особных районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 по заходе до 16 тепла по усходе Беларуси, ну а максимальная днем 17-23 со знаком плюс. Атмосферный тиск будет интенсивно расти. У середу 29 липеня заховается уплыв прохолодных и неустойливых поветренных масс, похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, днем у особных районах магчымы навальницы. Ветер паўночна-заходний, заходний, ад умеранага да парывістага, раніцы и днем месцами пераважна по усходе моцны парывісты. Температура паветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 19 до 26 тепла. У чацвер 30 липеня на дворе у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. У дзённый час с паўднёвага захаду Европы чакается поступление вельми теплых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні ўмераны, па ўсходзе месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальна днём ад 23 да 29. Цяпла па паўднёвым захадзе да 31 са знакам плюс.

Так от она, хвалик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости, Белая Подляска. Зараз панихида, однако еще час нагадать про надворье. Чому не? Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы, температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

США провинили удары по Иране после оценки их эффективности. Украина заявила про знищение российского зенитного комплекса у Крыма. Евразвяз ввел новое обмежевание на поставки товаров у Беларусь. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦИ расскажет Анжелика Ляльковская.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, махчимы, навальницы. Температура по ветра от 20 до 23 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний умеренный. При навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 27 липеня 1960-го нарадился Конвей Сэвидж, австралийский музыка, клавишник, вядомы по працы с Ником Кейвом и гуртом The Bad Seeds. Nick Cave and The Bad Seeds – рок-гурт с международным складом, заснованный у 73-м годе у Мельбурне. Основой для гучания новая формация взяла нойз-рок, а так само элементы таких стилей, как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв. Альбомы 80-х годов гучать в основном у духу пост-панка, однако в дальнейшем коллектив стал рухаться до больше вытонченного гучания. Пропоную послухать бодай один из самых вядомых творов гурта Nick Cave and the Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow, дуэт Скайли

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше.
3: 21-й пакет санкций у развяза супраць Россия может стать апошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за небыто финансование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до этого часу отзначены в открытом доступе на онлайн-картах. Россия корыстается этим и прицельно бьет по их. Про это поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За этого у Одесска и иных областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21-й пакет санкций у супрать Российской Федерации мог стать опошним, покольки у развяз разглядая махчимость примать санкции особно або тематичными блоками, а не великими пакетами с причины постоянного выкрыстания права вето разными краинами. Как сказал неназванный дипломат выданию после принятия 21-го пакету, який несколько тыдняв блоковала Греция, это может стать опошним пакетом санкций, и теперь целком зразумело, что этот подход больше не працуя. Репрессию Беларуси. Айтишника с великим досвидом осудили за небыто финансование экстремизму и сброю. Про это информует правооборонший центр «Весна». Миколай Бурры працуе в айти-сферы больше за 10 годов, починал с компании ПАМ. Мужчину затримали у вересне минулого года и сместили у следчий изолятор. Проз больше, чем полгода осудили у Менским городским суде. Докладный присуд неведомый, верогодно, это хатняя химия. Дадам, что станом на сегодня у Беларуси, признанные политичными вязнями, 863 человека. Веки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особи. Этой лишь бы называю правооборонщий центр «Весна». У свою чергу инициативы «Диссидент Байт» поведомляет про 940 политичных зневоленных станом на сегодня, из них 127 женщин. Про экономику. Справоздача Белстату за первое полугодие показывает высокую рызыку росту инфляции в Беларуси в будущине. Индекс споживецких цен склал амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, которые регулирует держава, жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, которая хутко станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах неузабаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представительство по национальным адраджениям объединенного переходного кабинета рыхтуя сайд-эвент до початку конференции. Он варты уваги не только с боку специалистов, але и всех затекавленных у захаванні нашей свядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией, пятницу, мы ладим адмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы политичные, у яких мы паспрабуем дать анализ бягучей ситуации, а так само рекомендации, что с гэтым рабіць в ближайшее будущее для нас, для грамадзянской супольности, для политичных сил, для международных партнеров по таких четырех темах, які з'являються нашим керунком. Гэта культурная политика, адукацыйная политика, інфармацыйная і моўная палітыка.
3: Пачатак гэтага івенту аб 11 гадзіне 7 жніўня. На падзею патрабуецца рэгістрацыя. А ўласна канферэнцыя «Новая Беларусь» адкрыецца 8 жніўня вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Паніхіда па пісьменніцы Светлане Курс адбылася ў Варшаве. З прамовамі на падзеі выступілі дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская, яе намеснік у АПКБ Павел Латушка, а таксама тыя, хто далучыўся да вольнага мікрафона. Сярод іх была і экс-палітзняволеная Вольга Філатчынкава. Яна прыгадала сваё знаёмства са Светланай Курс.
5: Я просто, калі пераехала ў Варшаву, то я паглядзела і інтэрв'ю на Еврарадыё. Дакладней, не інтэрв'ю, а ідэю «Х». И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как она ее бачит, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу, вот я так само, просто я лечу, что главное – это любовь.
3: Развітацца з пісьменніцай і радыёжурналісткай сабралася поўная заля музея вольнай Беларусі. Сярод гасцей былі экс-калегі дзяячкі, артысты, грамадска-палітычныя дзеячы, сябры і родныя. Прах плануюць перавесці ў Беларусь для пахавання. Дадам, што Светлана Курс, якая працавала пад псеўданімам Эва Віжнавец, адна з найвядомішых беларускіх пісьменніцаў у сучаснасці, паходзіць з Любаншчыны. Яе апошняя кніга «Пашто ідзеш воўча» атрымала прэмію Ежы Гідройці і была перакладзеная на некалькі моваў свету. Наша навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі ідуць дажджы, месцамі толькі набліжаюцца ападкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, у парывах да 10, тэрмометры паказваюць 22-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Это был Гурт Крама, слушайте Белорусское трансграничное радио «Рация». При микрофоне Микола Вавренюк на наших годинниках 11 хвилин на 4-ю годину Польши, на 5-ю у Беларуси. Представительство по национальным отражениям объединенного перехода кабинету рыхтуется отзначить подеи, годовину подеи в 2020 году, годовину выборов у тем годе, как я привели до важных, хотя вельми часто жахливых наступств у Беларуси. И про это распавяде, про то, что плануется капушановать той энтузиазм людей, те подеи 2020 года. Про это наш гость, представник объединенного переходного кабинета Павел Барковский. На размову с яким запрошает Марина Савицкая.
1: Гость рации. Представительство по национальным отражениям рыхтуется до конференции «Новой Беларуси». Больше того, у вас будет сайт-эвент. Расповедите, калі ласка, что менавіта гэта будзе за падзея.
2: 7 числа перед самой конференцией, пятницу, мы ладим адмысловае мерапрыемства, где будем представлять фактично паперы политичные, у яких мы паспрабуем дать анализ бягучай ситуации, а так само рекомендации, что с этим робить в ближайшее будущее для нас, для громадянской супольности, для политичных сил, для международных партнеров по таких четырех темах, которые являются нашим керунком. Это культурная политика, адукационная политика, информационная и мовная политика.
1: Насколько это открытый ивент?
2: Это ивент, куда мы запрошаем всех желающих. Одинное, что мы просим всех зарегистрироваться, бо количество мест вельми обмежованное.
1: Але гэтая частка будет цікавая у першую чергу, все ж таки специалистам альбо не обовязково?
2: Не, я думаю, это не обовязково специалистам. Конечно, передусім для тех, кому важны сами гэтые темы. Бо там, саправды, подагульняются шмат якія тенденции, шмат с того, что, может быть, выглядая невідавочным, там подсветляется и вот такие таким зводным выгляде выглядая зусім інакш. И по-другому, там будут конкретные рекомендации, которые позволяют так иначе долучаться до этого представителей любых организаций альбо активистов, которые бы хотели помочь с этими процессами, как их все-таки наладить.
1: Все летняя конференция «Новая Беларусь». Чем для вас менавіта будет адметная, акрамя гэтага сайт-эвенту?
2: Сегодня, я лічу, у нас будет вельми адметная конференция, бо ставятся вельми острые пытания. Сейчас мы ставим их бескомпромиссно относно самих себе. Будет ширейшая, может, чем звычайно, навод присутность разных политических сил. Не только тех, которые объединены вокруг того же кабинета и офиса Тихановской. Кроме того, темами будут те питания, которые, как подается, зараз наибольше уплывают на будущее Беларуси. Это такая спроба дать отказ на то, что нам робить и куда нам рухаться, и что будет, коли мы ничего не зробим в этих керунках.
1: Ці можемо конкретизувати, може бути, некі панелі, зустрічі?
2: Перша панель, наприклад, гучить, як нам не йти за хаосом, а керувати ризиками. Тобто це питання про те, чи можуть білоруські політичні сили отримати нейку суб'єктність, можливість самим вести свою гульню, а не просто сачити за чужими гульнями. Друга панель присвячена Україні. Я думаю, це вельми важний керунок. І для многих це істотно, те, що зараз відбувається з Україною і білорусько-українським співпрацівництвом. Потім панель про візію будущей Білорусі. Це якраз відказ на питання, а як ми наогул бачимо будущину? Да, що ми туди хочемо принести і яким чином ми будемо спробувати це зробити? Какие шляхи до этой будущей. Потом наступный день так само вельми цікавые темы, они будут связаны так само с обмеркованием

0: справа на четвертую годину Польши, на пятую Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность, дожди, атмосферный тиск нижейший за норму, але помаленьку-помаленьку расте, ветер поднево-заходний, заходний, 2-4 метра на секунду, у пары вас значно мацнейший. Термометры в день показывают 22-23 градусы, минимальная температура ночью 12 градусов, и на большей части территории региону распогодится. Завтра, правда, так само опадки магчимые, але только короткочасовые и только на полночи региону.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускіх холодильнікаў і маразільнікаў у гандлёвых сетках Менска менш за 30%. Беларускай парфумерыі і касметыкі менш за 20%, а верхняга адзення менш за 10%. Такія звесткі прадставіў Белстат да дня гандлю. На 100% беларуская гандлёвая сетка забяспечана ўласнымі яйкамі, на 99% айчынным мясам і мясапрадуктамі, на 95% сырами, на 78% свежей гароднінай і грыбамі. Раскрыта масштабная корупційная схема. Силовики затримали 44 службовые особы с предприемства у розных галін. Паводле Министерства внутренних справ яны годами отримливали хабары от удельников тендеров у обмен на гарантованное просовывание их коммерцийных интересов. Забеспечивали выбор потребных организаций у якости поставщиков, сприяли бесперешкодной приемцы товаров и контролировали своечасовую оплату за поставки. Агульная сума хабару перевысила 750 тысяч рублей. Организатором схемы выступил основальник шерагу коммерцийных организаций. Прошли в обшуке распачата 45 криминальных справ. Цены на кватэры ў Менску істотна выраслі. У чэрвені на другасным рынку жылля Менска зафіксаваны рост цэн амаль на 4%, а сукупны рост ад студзеня па чэрвень склаў 14%, паведаміў намеснік дырэктара кампаніі «Рэалт» па аналітыцы Андрэй Чарнышоў. Паводле яго, у чэрвені было заключана 1295 здзелак куплі-продажу кватэр, і гэта максімальны паказчык з пачатку года. Пры гэтым ён ніжэйшы, чым у чэрвені летась, калі было зафіксавана 1450 здзелак. Сярэдняя цана квадратнага метра па заключаных здзелках складае 2215 даляраў, а ў выстаўленых на продаж кватэрах каля 2500 даляраў. Паводле Чарнышова, ключавымі фактарамі, якія вызначаюць дынаміку цэн на рынку нерухомасці, з'яўляецца скарачэнне аб'ёму прапановы, даступнасць іпатэчных крэдытаў, а таксама рост заробкаў. Вытворца «Ваніш» продає свой російський бізнес. Британська «Рекіт Бенкізер» домовилася продажі частки російських активів групі «Арнест», говориться у повідомленні компанії. Говорка йде про завод по випуску бытової хімії під Москвою, а гэта бренди «Ваніш», «Аеровік», «Цілід Бенк», «Тірет», «Калган» да інше. У Білорусі, до речі, з 2015 года працює гандльова компанія «Рекіт Бенкізер БІУАЙ». Яна так само увойде у сделку. Компания «Рэкіт» заявила про намер позбавиться от активов России еще у красавику 2022 года. Але и у минулым годе на Россию припал 1% от обороту этой глобальной компании. Все лето, что правда, выручка от працы у России почала снижаться у светле санкций евразвязу. Але при этом весною «Рэкіт» почала активно регистрировать у России новые локальные бренды. Так само британцы занимаются вытворчестью товаров для здоровья. Нурафен, Стрепсилс, Дурекс да іншие. Гэты бизнес яны пакуль не продают. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 79 грошов, незначное снижение, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 58 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнавка Бельске, Сапоцкин, Сакулка, Скидаль, Берестовица, Городок, Дуброва, Белостоцкая, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. ХАП «Новая земля» у Белостоку распочинает новую программу по интеграции для белорусов и украинцев. Про то, что это будет за программа, Надея Соловьева, якая керує працами ХАБу, расскажет моему коллегу Сергею Апановичу.
3: Что за программа и что вы тут, и для кого вы это все робите?
4: Вельми файная программа. Запрашаем белорусов и украинцев, которые имеют легальный побыт пребывания у Польши. Это самые такие умовы, которые не потребуют, ну, сам мало потребовальные. То бок, навод, когда вы только склали документы на отримание статуса, так само маете часово некое подтверждение, это так само легальный статус пребывания, и вы можете долучиться до нашей программы записаться.
3: Что есть в этой программе? Давайте так. Какие там есть, не веду, курсы, какие там есть возможности, что вы пропонуете, вы разом с вашими коллегами пропонуете в этой программе?
4: И именовито до возможностей. Значит, за возможности первое – это консультация брокера рынку працы, курсы профессийные с отриманием сертификата, которые дают потом тут больше шансов отримать нормальную працу по умове о праце, нежели коли их нема. Курсы польской мовы троху зровняў, три групы будзе. Размоўный клуб польской мовы. Потым консультации праўніка, то бок юриста. Калі у вас складаныя кейсы і трэба складаць некія паперы, документы да розных інстытуцый. Психалагічная падтрымка альбо індывідуальная, альбо групавая. Вось сустрэчы з рознымі экспертамі, прадпрымальнікамі для па прадстаўнікамі уже раундов.
3: Ну, а коли мы кажем про то, как принять удел в этой программе, треба пройти на ХАБ, и я так разумею, что-то заполнить, скласть анкету, как это все отбывается?
4: Как взять удел и потрапить на ее, треба можно тремя стежками. Первое, самое лепшее, прийти на ХАБ, скласть формуляж, в який мы працуем от 9 ранку до 17 каждый день. Альбо можно как бы запросить, поглядеть на наши социальные сетки, там есть email новая земля gmail.com, и по email я вам вышлю формуляж, и вы можете заполнить его по email.
3: Я могу принять, и некая обижаванная колькость людей может принять удел в этой программе.
4: В этой программе могут принять удел все белорусы, украинцы, которые легально пребывают у Польши. Ну, то бок все. Коли вы только приехали и еще не маете часового побыту, там, с какого-то статуса и децизии, неважно, вы так само легально пребываете в Польше, можете удельничать у этой программе. От 15 годов и вышей.
2: А записаться на программу можно еще до середины жнивня. Занятки начнутся уже с вересня. Нагадаю, у ХАБе «Новая земля» в Белостоку.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 годин, у Польши 17.
3: Война в Украине. Российцы меняют час ракетных атак. У политвязням по справе зеленой сетки просудили Калюню. Беларусь пропоновала обновить далек с Польши по Беловежской пушче.
2: У студии с новинами Стас Дедерко.
3: 1615 день войны. Российские оккупанты меняют час ракетных нападов, каб заспеть украинцев с Нянацку. По словам спикера поветренных сил у Збройных сил Украины Юрия Игната, говорка идет не только об новой тактике, кольки об спробе нанести большую шкоду за кошт эффекту нечеканности. Коли ранее баллистичные удары частей отбывались в ночи, то зараз оккупанты могут атаковать раницей идти у день, каб у силу обороны было меньше часу на подрыхтовку. Репрессию Беларуси. Осужденных у справе зеленой сетки политвязням покарали 6 годами колонии. Как пишет «Весна», вынесли вырки политвязням Глебу Герасимовичу и Александру Милькамановичу. Суд призначил им по 6 годов позбавления воли у поправшей колонии в умовах узмоцненного режима, а так само штрафы их обвинователи во уделе у экстремистским формовании. Затримание и криминальный переслед фигурантов, связанное с летошним решением КДБ признать коалицию экологичных инициатива у Green Network экстремистским формованием. Докладные количности криминальной справы и подробности судового процесса на гэты момент остаются неведомыми. Минск-Варшава. Беларусь заявила про готовость обновить далек с Польши по захованию экосистемы Беловежской пушчи и пропоновала ЮНЕСКО выступить посередником. Так само белорусский бок подтвердил махчимость принять в будущем годе миссию экспертов Центру сусветной спадщины ЮНЕСКО и Международного союза оховы природы. Экологичный эксперт Владислав Шумак отзначает, что обновление контактов помеж специалистами Беларуси и Польши необходимое, але подобные пропановы из официального Минска заявились со значным спазнением.
4: Хочуть зараз по всім накірункам обновить диалог, тому що розуміють, що з сходу там на їх тиснуть, хоч з чимсь чіпляться. Ну, але як це такі, Польща їм пропонувала розмовляти, вони не захотіли, зараз ти їй пропонують. Ну, такі контакти повинні бути і, звичайно, сприяють екологічній безпеці, але бачите, політична мова зараз, вона перешкоджає діалогу в ушонах.
3: Експерт лічить, що коли місія ЮНЕСКО Міжнародного Союзу Охови Природи відбудеться у 27-му році, то її увага повинна бути скерована не тільки на формальне питання охови території, але й на реальний стан екосистеми пущі по обидва боки межі.
4: Ті ж самі загороджі, і це тільки частка користання території. Треба говорити навогулі про механізми природокористання на той чи іншій території. Ці, там, ну, коли ми говоримо про Беловежську пущу, це древостан, це і туристична діяльність. Ці не перешкоджають яни природним екосистемам.
3: По словах Шумака, Беловежская пушча – один из апошніх буйных фрагментов першабытного равнинного лесу Европы и объект сусветной спадщины ЮНЕСКО. Ее белорусская и польская частки из экологичного пункта гледжения утворяют единую природную экосистему. 27 липня 1990 года Верховный Совет принял декларацию об державном суверенитете Беларуси. Про значение этой подеи каже наместник старшини партии БНФ Юрий Меляшкевич.
5: Это день, когда слова тих політичних лідерів, хто стояли на чолі БНФ у 90-му годі, набили абсолютну силу, політичну силу і імкнення до незалежності, до побудови своєї власної держави, яке було в громадстві. Яно отримало вигляд декларації об державному суверенітеті.
3: Для Меляшкевича гэтая дата має вельми важне значення, як і день волі 25-го сакавіка.
5: Мне, безумовно, 25 сакавіка – это первый день обвещения незалежности Беларуси, и это свято, оно является хиба наиважнейшим. Але без сегодняшнего дня, в 90-м годе, как отбылось, мы бы не смогли обновить той суверенитет, ту державность, якая была оголошена 25 сакавіка 1918 года. Ніякие отмены, которые робит теперешний так званый керовник державы, он не могут змінить історичні факти, історичні події минувщини.
3: Політик лічить, що 27 липня мусить бути державним святом у вольній Білорусі. Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: дажджы, так як і днём, так і вечарам. Магчымыя яшчэ ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце. Вецер паўднёва-заходні сёння і заходні. У парывах да 10 метраў на секунду падчас дажджоў і навальніцаў. А так слабейшы, 2-4 метры на секунду. Температура падае, ноччу мінімальная, это 12 градусаў усяго, але ўжо глыбокай ноччу ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Завтра зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, хаця дробны дождж на поўначы рэгіёну магчымы таксама заўтра. Цікава, што заўтра, хаця наогул без дажджу, то будзе на 1-2 градусы халадней, чым сёння. Термометры покажуць максімальна 20-21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-го дзён у Беларусі, 19-го у Польшчы.
3: Война в Украине. Российцы меняют час ракетных атак. Украинскую пару жорстко сбили во Вроцлаве. Беларусь пропоновала обновить далёк с Польшчы по Беловежской пушчы.
2: У студии с новинами Стась Дадарка.
3: 1615 день войны. Российские оккупанты меняют час ракетных нападов, каб заспеть украинцев знянацку. По словам спикера поветренных сил и узброенных сил Украины Юрия Игната, аворка идея не столько об новой тактице, кольки об спробе нанести большую шкоду за кошт эффекту нечаканности. Коли ранее баллистичные удары части отбывались в ночи, то зараз оккупанты могут атаковать раницей идти у день, каб у силу обороны было меньше часу на подрыхтовку. Инцидент у польском Вроцлаве. Отбылся напад на молодых хлопцы и девчину из Украины, у выняшку чего они опынулись в больнице. Как поведомила мать потерпелой Карина Кицай, конфликт вспыхнул после того, как нападники почули у краме украинскую мову. На улице до пары подбегли трое молодых людей и почали бить украинцев кулаками и ногами. Свідка здарення зафиксовал напад на видео, дякуючи чему здарення отримала значную оголоску. Полиция Вроцлава подтвердила факт инциденту и заявила, что правоохранники расследуют здарення, как напад учиненный на хлебе национальной ненависти. Минск-Варшава. Беларусь заявила про готовость обновить диалог с Польшей по захованию экосистемы в Беловежской пушчы и пропоновала ЮНЕСКО выступить посередником. Так само белорусский бок подтвердил махчимость принять в будущем годе миссию экспертов Центра сусветной спадщины ЮНЕСКО и Международного союза оховы природы. Экологичный эксперт Владислав Шумак отзначает, что обновление контактов помеж специалистами Беларуси и Польши необходимое, але подобные пропановы из официального Минска заявились со значным спозднением.
4: Хочуть зараз по всім накірункам обновити діалог, тому що розуміють, що з сходу там на їх тиснуть, хоч з чимсь чіпляться. Ну, але це такі, Польща їм пропонувала розмовляти, вони не захотіли, зараз ти їх пропонують. Ну, такі контакти повинні бути і, звичайно, сприяють екологічній безпеці, але бачите, політична мова зараз, вона перешкоджає діалогу в ушонах.
3: Експерт лічить, що коли місія ЮНЕСКО Міжнародного Союзу Охови Природи відбудеться у 27-му році, то ее увага повинна быть скирована не только на формальное питание оховы территории, але и на реальный стан экосистемы пушчи по ободва баки межи.
4: Те же самые загороджи, и это только частка корыстания территории. Треба говорить на вогуле про механизмы природокорыстания на той тиншей территории. Ці, там, ну, когда мы говорим про Беловежскую пушчу, это древостан, это и туристичная деятельность. Ці не перешкоджают яны природным экосистемам.
3: По словам Шумака, Беловежская пушча один из апошніх буйных фрагментов першабытного равнинного лесу Европы и объект сусветной спадщины ЮНЕСКО. Ее белорусская и польская частки из экологичного пункта гледжения утворяют единую природную экосистему. Минск-Вильня. Черговый беспилотный летучий аппарат самолетного типа, який залетел сбоку Беларуси с партой контрабандных цигаретов, посадила служба оховы державной межи Литовы. Супрацовники помежной заставы Пурвянай почули характерный для беспилотника гук, после чего выкрыстали антидроновое обсталевание. Неузабаве прикладно за 500 метров от межи с Беларусью был узнойден беспилотник, 4 пропеллеры якого еще протягивали крутиться. До аппарата был примацаван скруток с 200 пачками цигаретов с беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт выняты партыі з улікам усіх падаткаў, якія маюць быць выплачаны ў Літуве, ацэньваецца больш чым у 1000 еўра. Ад пачатку году ў Літуве перахапілі ўжо 35 кантрабандных беспілотнікаў, якія прыляцелі з боку Беларусі. Про музыку. У YouTube-проекте «Сапультура и лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасну электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махчима 30 липеня, а 20-й године по менским часе. Наши новини доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі магчымыя ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 27 липня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку чергового працівного тижня. Як завжди, видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирило Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у цей час знаходиться за стерном. Легкого та приємного шляху, поважане, приєднайтеся до нас, тому що ближайші години будемо слухати шмат приємної та якісної музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, воплі від Апляса уже співає для нас. Далі нас чекають проєкти «Я народився тут», Джей Морс, Реха, Павел Ракелян та інші вибітні виконавці. Літерально про 10 хвилин нас чекає передача Якуба Сушинського «Глянь, маширей». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Гаруні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляски. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гати час, криху подробязній про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра во вторник, 28 липня, ночью умови на дворе Беларуси будет означать фронтальный раздел. Днем будет назираться прохолодная неустойливая поветренная масса. Чекается облачное с прояснениями на дворе ночью, а днем переменная облачность. На большей части территории краины дожди, ночью в особных районах по усходней полове Беларуси моцные дожди, местами навальницы. Ветер заходний, умеренный, днем порывистый, в особных районах моцный порывистый. Температура поветра ночью в складе от 10 до 16 градусов по усходе, максимальная днем чекается от 17 до 23 градусов, атмосферный тиск будет расти. У середу 29 липня заховается уплыв прохолодных и неустойливых поветренных масс, будет облачное с прояснениями на дворе назираться, местами по Беларуси пройдут короткочасовые дожди, днем у особных районах максимы навальницы. Ветер полночно-заходний, умеренный до порывистого, раница и днем, переважно по усходе, моцный порывистый. Температура поветра ночью в складе от плюс 9 до плюс 12 градусов, днем чекается от 19 до 26 градусов со знаком плюс. Вот такой на дворе нас дороженьки чекает, тягом ближайших пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Рэха з трэкам «Перенашыць» працягвае наш вечаровы эфір.

руинуется. Завтра я пойду помирать. Я не знишь стрелом по тылицу, ты просто ногами

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: 21 пакет санкций Евразвязу супроти РФ может стать опошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за финансирование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до гэтага часу отзначены в открытом доступе на онлайн-мапах. Россия карыстается гэтым и прицельно бьет по их. Про гэта поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За гэтага у Одесска и інших областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21 пакет санкций супраць Российской Федерации может стать апошнім, покольки Евразвяз разглядаем магчымасць прымаць санкцыі асобна або тэматычнымі блёкамі, а не вялікімі пакетамі з прычыны пастаяннага выкарыстання права вета рознымі краінамі. Як сказаў не названы дыпламат выданню пасля прыняцця 21-га пакета, які некалькі тыдняў блакавала Грэцыя, гэта можа стаць апошнім пакетам санкцыяў. Цяпер цалкам зразумела, што гэты падыход больш не працуе. Репрессию Беларуси айтишника с великим досвідом осудили за небытое финансирование экстремизму и зброю. Про это информует правооборонный центр «Весна». Миколай Буры працует в айти-сфере больше за 10 годов, починал с компании «ЭПАМ». Мужчину затримали у вересня минулого года и сместили у следчий изолятор. Проз больше, чем полгода осудили в Менском городском суде. Докладный присуд неведомый, вероятно, это хатняя химия. Дадам, что станом на сегодня в Беларуси признанные политичными вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Это лишь бы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 940 политичных зняволенных станом на сегодня, из них 127 женщин. Про экономику. Справздача Белстату за первое полугодие показывает высокую риску росту инфляции в Беларуси в будущине. Индекс споживецких цен склал амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, которые регулирует держава: жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, якая хутка станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах не в забаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представительство по национальному адраджэнні объединенного переходного кабинета рыхтует сайд-эвент до початку конференции. Он варты уваги не только с боку специалистов, але и всех затекавленных у захаванні нашей самосвядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией, пятницу, мы ладим адмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы политичные, у яких мы паспрабуем дать анализ бягучай ситуации, а так само рекомендации, что с гэтым рабіць в ближайшее будущее для нас, для грамадзянской супольности, для политичных сил, для международных партнеров по таких четырех темах, якія з'являються нашим кірунком. Гэта культурная политика, адукацыйная политика, информационная и мовная политика.
3: Пачатак івенту об 11 године 7 жнівня. На подію потребуется регистрация. Алла на конференция «Новая Беларусь» откроется 8 жнюня витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы. Будет организованная онлайн-трансляция. Панихида по письменнице Светлане Курс отбылась у Варшаве. С промовами на подеи выступили демократичная лидерка Светлана Тихановская и наместнику АПКБ Павел Латушка, а так само ты, кто долучился до вольного микрофона. Сярод их была и эксполитзняволенная Вольга Филатченкова. И она прогадала свое знакомство со Светланой Курс.
5: Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприконці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу. Вось я так само. Просто я лечу, что главное – это Львов.
3: Развитаться с письменницей и радиожурналисткой собралась полная заля Музея Вольной Беларуси. Сярод гостей были экс-коллеги дзяжкі, артисты, громадско-политичные дзеячы, сябры и родные. Прах плянусь перевести в Беларусь для пахавання. Дадам, что Светлана Курс, якая працавала под псевдонимом Эва Вежнавец, одна из найвядомейших беларусских письменниц в сучасности, походить из Любыншчыны. Яе апошняя книга «Пашто ідзеш, воўча» атрымала премию Ежи Гідройця и была перакладзеная на некалькі моваў свету. Наши новины доступны таксама на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, часамі ападкі магчымы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 27 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечарова час таксама падарваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню. Як заўжды, усім выдатнага настрою жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір.
6: Не могу юж спаць.
2: Тягам ближайшей годины послухаем шмат якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстная информация, не будем браковать так само. Чакаюць нас Нави Бэнд, Бон Джови, Рахі, Скрама, да и іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайтесь с нами, будет цікава.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: 21-й пакет санкций Евразвязу супроти РФ может стать опошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за финансирование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до этого часу отзначены в открытом доступе на онлайн-мапах. Россия користается этим и прицельно бьет по их. Про это поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За этого у Одесской и других областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21-й пакет санкций супроти Российской Федерации может стать опошним, покольки Евразвяз разглядаем чимость примать санкции особно або тематичными блоками, а не великими пакетами с причины постоянного выкрыстания права вето разными краинами. Как сказал не названный дипломат выданию после принятия 21-го пакета, який некольки тыдня ублековала Греция, это может стать опошним пакетом. Санкция у теперь цалком зразумела, что этот подход больше не працуя. Репрессию Беларуси айтишника с великим досвидом осудили за небытое финансование экстремизму и зброю. Про это информуя правооборонший центр «Весна». Миколай Буры, працуя в айти-сферы больше за 10 годов, починал с компании «ЭПАМ». Мужчину затримали у вересня минулого года и сместили у следчий изолятор. Про больше чем полгода осудили у Менским городским суде. Докладный присуд неведомый, вероятно, это хатняя химия. Додам, что станом на сегодня в Беларуси признанные политичными вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишьба называя правооборонший центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 940 политичных зняволенных станом на сегодня, из них 127 женщинов. Про экономику. Справздача Белстату за первое полугодие показывая высокую риску росту инфляции в Беларуси в будущине. Индекс споживецких ценов склал амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, якія регулюет держава, жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, якая хутка станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах неузабаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представительство по национальному отражению объединенного переходного кабинета рыхтует сайд-эвент до початку конференции. И он варты уваги не только с боку специалистов, но и всех затекавленных у захаванні нашей самосвядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией, пятницу, мы ладим отмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы політичные, у яких мы поспробуем дать анализ бягучей ситуации, а так само рекомендации, что с этим робить в ближайшее будущее для нас, для громадянской супольности, для политичных сил, для международных партнеров по таких четырех темах, які з'являються нашим керунком. Это культурная политика, адукаційная политика, информационная и мовная политика.
3: Початок івенту об 11-й године 7 жнівня. На подію потребуется регистрация. Власна конференция «Новая Беларусь» откроется 8 жнівня витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы. Будет организованная онлайн-трансляция. Панихида по письменнице Светлане Курс отбылась у Варшаве. С промовами на подеи выступили демократичная лидерка Светлана Тихановская и наместник ОПКБ Павел Латушка, а так само ты, кто долучился до вольного микрофона. Серед их была и эксполитзняволенная Вольга Филатченкова, и она пригадала свое знакомство со Светланой Курс.
5: Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу. Вось я так само. Просто я лечу, что холодное – это Львов.
3: Развитаться с письменницей и радиожурналисткой собралась полная заля Музея Вольной Беларуси. Сярод гостей были экс-коллеги дзяжкі, артисты, грамадско-политичные дзеячы, сябры и родные. Прах плянусь перевести в Беларусь для пахавання. Дадам, что Светлана Курс, якая працавала под псевдонимом Эва Вежнавец, одна из найвядомейших беларускіх письменницаў сучасности, походить из Любаншчыны. Яе апошняя книга «Пашто ідзеш, воўча» атрымала премию Ежы Гідройца и была перакладзеная на некалькі моваў свету. Наши новины доступны таксама на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, часамі ападкі магчымы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакаем музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 28 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Вітаю, шановныя, сёння 27 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ізабель Обре, Бобі Джентры, Піт Йорн, Нік Кейв з Кайлі Міноух, а таксама гурты Ранрік, Сол Асайлам, Сектар Газа, Дифтонс ды Пантэра. Далучайцеся. 27 ліпеня 1938 нарадзілася Ізабель Обре, сапраўднае імя Тереза Кокрель, французская спявачка, пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне» 62-го года. У юнацтве займалася спартыўнай гімнастыкай і стала чэмпіёнкай Францыі ў 58-м годзе. Выканальніцкую кар'еру пачала ў канцы 50-х, выступаючы ў якасці салісткі ў розных калектывах, затым працавала ў парыжскім кабарэ. Першую спробу атрымаць права на ўдзел у конкурсе «Еўрабачанне» распачала ў 61-м годзе. Годзе, але заняла ў нацыянальным адборы другое месца. Другая яе спроба аказалася больш паспяховай.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем.

Да и шли, сказал им маршал, дожили. По восьмым плаче будет плач девятый, еще вам долго плакать на земле. По восьмым плаче будет плач девятый, еще вам долго плакать на земле. Вина войны.

0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, а ли тут уже я куда есть.